0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
2: 0+.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
6: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
7: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
6: Для детей – игровая зона.
7: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
6: А для важных событий – 3 банкетных зала.
7: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
9: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
5: Почему дети любят школу «Интеллект»?
6: Учителя добрые и объясняют понятно.
7: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
8: Изучаем адыгейский и китайские языки.
9: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и 4-разовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа «Интеллект».
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получала. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
11: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
14: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
15: У нас уборщица уволилась.
14: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
13: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
16: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
13: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все.
17: Все.
13: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Главное. Главное.
1: Spending time without you.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
13: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили поощрять золотых медалистов выплатами. Инициативу озвучили в Госдуме. Предлагается выплачивать выпускникам, получившим золотую медаль, по 5000 рублей. Кроме того, школьникам, которые окончили учебный год только на «отлично», предлагается предоставлять бесплатные путевки в детские лагеря. Как пишет МЕЛ, пока инициатива находится на стадии предложения. Краснодарских предпринимателей приглашают на выставку в Минске. С 25 по 27 июня в Минске пройдет выставка-ярмарка регионов Беларуси и России в рамках 13-го форума регионов двух стран. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре «Белэкспо» и объединит представителей бизнеса, органов власти и деловых сообществ двух государств. Первые два дня будут посвящены деловым встречам и работе официальных делегаций, а 27 июня выставка откроется для всех посетителей. Краснодарские предприниматели, заинтересованные в участии, могут обратиться к оператору мероприятия, предприятию «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. В Краснодаре пройдет фестиваль дворовых игр. 31 мая в парке «Городской сад» состоится фестиваль «Игролед». Как пишет пресс-служба мэрии, главная цель проекта – популяризация активного отдыха и традиционных дворовых игр среди детей и подростков. В программе прыжки в резиночке, рисование мелом и другие игры, не требующие специального оборудования. Фестиваль пройдет с 9 до 14 часов на малой сцене у фонтана. Для зрителей вход свободный. Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ. Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта. Радио

0: Последняя пятница весны, ну, это как финальная серия любимого сериала. Грустно, что скоро конец, но зато какой хэппи-энд с летом впереди. После кармы от Артикасти Егора Крида ваша карма сегодня, ну, просто должна работать только в плюс. Улыбнуться прохожему – бонус, не рыгнуться в пробке – двойные очки. Ну, а тем, кто еще в горизонтали, давайте-ка уже шевелитесь, вставайте, весна на излете, лето не прощает лени. Новатек – Джеймс Блант, Афроджек – Ева Саймонс. Впереди партнер часа – клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Меня зовут Вадим Гончаров. Жму на кнопку.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
4: Политика, экономика, АПК.
3: Общество, спорт.
4: Действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн-редакции.

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в Optima. В честь открытия автосалона Хавейл на Щерса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах Optima до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового Хавейл М6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optima.diskar.ru, телефон звездочка 1246.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
11: Океанариум, ТРК «Галактика».
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Бастат, Waving All Night. Ну а мы врубаем режим Waving All Morning. Он сложнее, потому что весна, зато с кофе, а. Ну что, последняя пятница весны. Те, кто еще в кровати, так, пусть завидуют молча. Ну а сегодняшние именинники, уверен, уже не спят, они нас слушают. Итак, кто же появился на свет сегодня, 29 мая? 63 года исполняется Блейзу Бейли, британскому рок-музыканту, бывшему фронтмену Iron Maiden. 59 исполняется Ноэлю Галлахеру, английскому музыканту, лидеру группы Oasis. 51 исполняется Мелани Браун, певице, экс-солистке группы Spice Girls. 45 лет исполняется Андрею Аршавину, российскому футболисту. 42 исполняется Алексею Тищенко, российскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону. И 37 исполняется Райли Кио, американской актрисе, модели, получившей известность благодаря сериалу «Девушка по вызову». Ну, если вы не родились сегодня, ничего страшного, просто делайте вид, что это ваш день. Тоже работает. Утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению. Индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии и эксклюзивная оправа собственного бренда Maxi европейского качества. Max Optic – это 7 филиалов в Краснодаре и 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких, и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: В эфире хорошая новость. В семье Сырска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
6: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
5: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
6: Наш адрес: улица Красная, 102.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
13: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
15: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Краснодаре 9 утра. Автотема.
1: Привет всем, кто за рулем и на колесах, и тем, у кого все еще впереди, кто только мечтает о правах. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦБПК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону? Обязательно проверьте давление в шинах. Летом из-за жары оно может повышаться, что увеличивает износ резины. Уровень охлаждающей жидкости. В жару нагрузка на систему охлаждения растет. Состояние кондиционера. Убедитесь, что он работает исправно и не требует дозаправки фреона. Эти простые действия помогут избежать проблем в дороге и продлить срок службы вашего авто. Статистика показывает, летом число ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов вырастает в среднем на 30% по сравнению с другими сезонами. Чтобы избежать опасных ситуаций, увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта. Это даст больше времени на реакцию. Будьте особенно внимательны при поворотах и перестроениях. Мелкие участники движения могут оказаться в мертвой зоне. Снижайте скорость вблизи парков, зон отдыха и велодорожек. Там вероятность появления велосипедистов и самокатчиков выше всего. Вот такие полезные советы на сегодня. Пусть ваш транспорт никогда не подводит, навигатор не путает, а бензин или зарядка не заканчивается в самый неподходящий момент. До скорого. И помните, лучший маршрут тот, что ведет к счастью.

0: А вслед за Body Benzers и Lotus я, Вадим Гончаров, тоже говорю твердое «да», ну потому что пятница официально называют последний весенний уикенд. А радио 107 с вами, ну, как тот самый друг, который без стука заходит и говорит: «Ну что, расслабляемся, и вы не сопротивляйтесь, снимите галстук мысленно, конечно, поставьте ноги на стол воображений, ну и готовьтесь, готовьтесь к двум дням, когда слово «понедельник» не более чем страшилка на ночь». 09:09, можете загадать желание, ну и, как вы понимаете, все только начинается. Нана, Роберт Джеймс, Индекс Ван, Ник Шайдер и не только с нами. Партнер часа группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на стеновате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Где-то далеко в горах.
7: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Радио 107. Мы играем для тебя. Только лучшее.
1: Только лучшее.
0: Потому что ты супер.

0: Вот она, наша утренняя бодрилка по имени Нелли и рам-пам-пам. Ну, я не знаю, что это было, то ли барабан, ну, то ли ваш сосед сверху решил заняться ремонтом. Но главное, звучало бодро. Пятница, последняя весенняя, ну и... У вас пусть тоже внутри гремит то самое рам-пам-пам, но только без последствий для окружающих. Партнер эфира «Клиника Алмет», где в июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтай красиво, а поможет в этом «Клиника Алмет». Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
5: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и получения на сайте optimadiscard.ru, телефон звездочка 1246.
6: Почему дети любят школу «Интеллект»?
7: Учителя добрые и объясняют понятно.
8: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
9: Изучаем адыгейский и китайский языки.
10: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа «Интеллект».
11: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
12: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотохосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации. Комплектации с расширенной гарантией, выпускаемой в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
16: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
17: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-2020.

0: это же Дэвид Гетта и Дженнифер Лопес. Save me tonight. Но у нас с вами утро, поэтому спасать будем самих себя от плохого настроения. Ну, а что еще нужно спасти? Ну, может быть, информацию. Например, какой сегодня праздник? Оказывается, 29 мая. Мир празднует не только окончание весны, но и еще кое-что. Так что послушайте, ну и будет чем блеснуть в компании. Итак, сегодня день военного автомобилиста, день табачного дыма, день сварщика, всемирный день здорового пищеварения. Вот так сегодня, ну, понятно, что здоровое пищеварение – основа нормального функционирования всех систем и органов нашего тела. Ну, а еще сегодня есть еще один праздник, и это, а вот сейчас скажу, день гадания на ромашках. Так что будет время, нарвите ромашек, займитесь, ну, а заодно, может быть, сплетете ромашковый венок, подарите его кому-нибудь. Ну, а то, что из этого получится, будет уже как раз реальностью, а не каким-то расплывчатым предсказанием. В общем, друзья, подумайте. Подумайте и возьмите на заметку информацию от партнера эфира. Это группа компании «Архиград», представляющая новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
8: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
7: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
8: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
9: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
10: Подробности на zarechyeklub.ru.
11: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
12: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
13: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
11: Ого.
13: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
18: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
19: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
20: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
22: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре 267-11-52. Радио 107. Тихорецк 101.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Библиотеки ограничивают доступ к части книг из-за новых требований. Как пишет МЕЛ, российские библиотеки начали убирать некоторые книги из открытого доступа из-за новых правил, связанных с упоминанием наркотических и психотропных веществ. Сотрудники библиотек ориентируются на специальный перечень Российского книжного союза, в который попадают произведения с подобным содержанием. При этом ограничения могут касаться книг, где такие темы упоминаются лишь эпизодически или в негативном контексте. Во взрослых библиотеках издания обычно не изымают, а переводят в специальные фонды, доступные по запросу читателей старше 18 лет. В Краснодаре изменится схема движения на участке улицы Артиллерийской. С 5 июня на участке от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения. Также новые меры должны исключить парковку машин на проезжей части, которая создает помехи здесь. И последнее. Российские инженеры научили роботов распознавать жесты без камер. Специалисты разработали систему, которая позволяет роботам распознавать жесты человека без камер и специальных перчаток. Технология основана на использовании сверхширокополосного радиосигнала. Невидимый радиолуч сканирует пространство и фиксирует движение рук по отраженному сигналу. Во время испытаний система распознавала жесты с точностью до 96%. Разработчики считают, что технологию можно использовать для управления роботами, устройствами умного дома и VR-гарнитурами, пишет ТАСС. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: на радио 107.7. Каталия, красивое женское имя, ну, как наша весна. Вроде нежная, уже чемоданы собирает, а? Да, на выходных провожаем ее до дверей лета. Давайте сделаем это достойно, не знаю, шашлыком, скидками в магазинах. Ну и легким чувством вины за то, что весна так быстро пролетела, а? Но мы не грустим, весна уходит красиво, как женщина, которая знает, что следующая ее очередь будет еще круче. Ну а мы остаемся с вами, все лето будем тут, хоть в жару, хоть в дождь. Обещаю не уходить в отпуск все 3 месяца. Ну а еще обещаю, ближайшие несколько минут будут красивыми и достойными всех присутствующих. Миша Миллер, Эстрада Рада, диджей Джеди и не только, уж поверьте мне, постараются. Партнер часа — клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза, врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
1: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод. А выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щерса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
13: Срок розыгрыша с 30 апреля 10 июля 2026 года. Информация об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядок получения на сайте optima-car.ru, телефон звездочка 12.
14: Все

0: нашей утренней компании Элиф Юр, White Skies. Небо снаружи может быть и дикое, ну а вот настроение на радио 107. Самое, что ни на есть, ручное и пушистое. Ну, как кот, который понял, что за окном весна заканчивается, а ему все равно главное, чтобы миску вовремя наполнили, а? Ну что, друзья, да, с вами по-прежнему Радио 107. Здесь дикие небеса превращаются в отличный фон для финиша этой трудовой пятидневки. Ну и, конечно, для грядущих выходных. Партнер эфира – клиника «Алмета», где в июне-июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтай красиво, а поможет в этом клиника «Алмет». Запись по телефону 8-999-638-4777 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная

0: 240-59-93.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Вау!
5: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
6: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
7: Океанариум. ТРК Галактика.
8: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186-1. Подробности на stefania.est.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Команда «Радио 107 Зиверт» и «ГАЗ». История о том, как ваш путь определяется готовностью двигаться вперед и никогда не сдаваться. Мы тоже двигаемся вперед по пятнице, ну и уже через 12 минут на «Радио 107» открываются двери в проект «Атмосфера». Ну и «Атмосфера» сегодня будет с игристым оттенком. Почему, спросите вы? Да потому что в гостях у нас будет Наталья Юрьевна Зайцева, генеральный директор ресторана 1870 «Абрау Дюрсо». Поговорим про идеальный ужин, правильные пузырьки, ну и почему в ресторане все должно быть как в хорошем кино, без фейков и с хэппи энда. Так что ни в коем случае не переключайтесь. Можете уже готовить свои вопросы, отправляя их, как обычно, на номер 8989-090907 через WhatsApp либо Telegram. Ну, а если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Максоптик подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправы. Особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Макс Оптик вам помогут увидеть мир четче. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет. Южный шоу-кейс.

0: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
5: Первой.
4: Первой.
5: Первой.
4: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар. Кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
8: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА в войска беспилотных систем. Требуются мужчины до 35 лет, уверенно владеющие компьютером. Обучение не меньше 3 месяцев. По контракту с Минобороны Российской Федерации вам гарантированы место в подразделении беспилотных систем без перевода на другие задачи. Единовременная выплата 3 900 000 рублей. Полное обучение и профессиональная подготовка. Статус ветерана боевых действий со всеми льготами для участников СВО и их семей. Контракт заключается на 1 год с возможностью продления. Если не подпишете новый, гарантированное увольнение по истечении срока. Звоните 8 800 444 46 23.

0: С Нодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Многопрофильная клиника «Каэрмед» – это диагностика, консультация, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью современного оборудования. При тяжести, отеках и усталости ног, появлении сосудистых звездочек, варикозных узлов обращайтесь к флебологу клиники «Каэрмед». Безоперационные технологии, склеротерапия, эндовенозные вмешательства, без наркоза и госпитализации. Сайт kr-med.ru. Краснодар, улица Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда?
1: Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы «Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Атмосфера.
1: Пятница, 11 с копейками, радио 107, проект «Атмосфера», я Вадим Гончаров. Ну а говорим сегодня о том, как черноморская кухня обосновалась в Краснодаре и превратилась в настоящий спектакль. Ну и сразу заинтригую, есть для вас подарок, уважаемые слушатели и слушательницы. В конце нашей встречи мы узнаем, кому достанется сертификат номиналом в 5000 рублей в ресторан 1870 Абрау-Дюрсо. Но для этого необходимо всего-то навсего придумать лучший слоган для ресторана. Так что потихоньку приступайте, отправляя свои творения на номер 8989-0909-107 посредством WhatsApp либо Telegram. Ну а победителя выберет лично наш особый гость. Человек, который знает все секреты идеального гастрономического сочетания, Наталья Зайцева, генеральный директор ресторана 1870 Абрау-Дюрсо. Наталья, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Да, утро, плавно переходящее в день. Наталья, ну, начну, наверное, вот с такого вопроса. Что для вас лично черноморская кухня? Это география, набор продуктов или философия? И вообще, как вы доносите эту философию до гостя в Краснодаре, где моря нет, но есть желание его почувствовать?
2: Ну, море в Краснодаре слишком близко, как по мне. Да и люди здесь южные, морские, теплые, радушные, гостеприимные. Черноморская кухня, ну, на мой взгляд, это целый мир. Это не просто рыба, и она далеко не единственная звезда. Это мидии, рапаны, устрицы, ежи, очень много зелени, локальные специи, очень много овощей, фруктов. Тем более сейчас начинается сезон. Солнечные вкусы. Все, что связано с морем, югом. У нас переосмыслены региональные продукты в современном ключе, но никаких штампов. Только свежие идеи и локальные продукты на наших тарелках.
1: Угу. Абрау-Дюрсо, это же легендарный завод. Вот расскажите, как виноделы вдруг решили открыть рестораны? Что это, случайность либо хитрый план?
2: Никаких случайностей, но и никаких хитростей. Все было продумано заранее. Абрау-Дюрсо – это больше 150 лет истории производства мирового уровня на берегу озера в Краснодарском крае. И рестораны 1870 – это логичное продолжение, ведь мы хотим, чтобы гости не просто пили вино дома, на природе. Мы хотим, чтобы они переживали целую историю в наших ресторанах. Сомелье рассказывает про каждое вино, про каждый пейринг, как про каждое блюдо, которое к нему подходит. Вы приходите и проживаете историю этого вина.
1: Mm-hmm. Расскажите, может быть, я не знаю, о самом таком театральном блюде вашего меню. Вот что происходит с ним на глазах у гостя? Это что? Фламбе? Не знаю. Подача в стеклянном колпаке? Может быть, дым, звук? Вообще, что создает эффект спектакля?
2: Эффект спектакля создает, наверное, симбиоз всего. Не просто какое-то блюдо. Это сотрудники, которые вас встречают, которые вас обслуживают. Это кухня, которая для вас все готовит. Шоу-подача, шоу-блюд. Угу. Ну, наверное, это форель, запеченная в глине. Мы запекаем форель в пищевой глине при госте, разбиваем. Поджигаем.
1: Даже звучит аппетитно.
2: Пломбируем, как вы сказали, поливаем соусом и подаем.
1: Mm-hmm. Сегодня у нас в гостях Наталья Зайцева, генеральный директор ресторана 1870 Абрау-Дюрсо. Аппетит приходит во время еды, ну а реклама, как известно, во время эфира. Продолжим разговор буквально через несколько коммерческих минут.
0: Атмосфера. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года. уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. Строй Сид. Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Атмосфера.
1: Возвращаемся в эфир с особенным гостем Наталья Зайцева. Раскрываем секрет атмосферы ресторана 1870 Абрау-Дюрсо, где традиции встречаются с современностью, ну а каждый визит становится праздником. Это так, Наталья?
2: Да, конечно же. И только так.
1: Так что думайте сами и решайте сами. Впрочем, друзья мои, не думайте особо долго, решайте быстро. Это я уже о том, что сегодня кто-то из вас обязательно получит сертификат достоинством в 5000 рублей и как раз вот отправится в ресторан 1870 Абрау-Дюрсо. Ну а победителя вот Наталья лично и будет определять. Наталья, рестораны 1870 уже по всей стране, даже в Азербайджане. Как так получилось, что Краснодарская вино покоряет Баку?
2: Ну, хорошее выражение, что хорошее вино границ не признает. Концепция оказалась универсальной. Вино и еда как философия, а не просто меню. В Азербайджане очень развита культура застолья, ну, так же, как и здесь, в Краснодарском крае. И наш формат там пришелся кстати. Вопреки всем стереотипам, в Азербайджане любят не только мясо. Местные жители очень хорошо относятся к рыбе, к морепродуктам. А это основа нашего меню. И, кстати, про покорение краснодарским вином Азербайджана. Угу. Ну, здесь я поспорю, потому что в Азербайджане немногие знают, но у нас есть свой завод, свои виноградники, свой музей при заводе в Шики. Это 300 километров от Баку. Там мы производим тихое вино, игристое вино из автохтонных местных сортов винограда. Производим агдам, который все любят и в Краснодарском крае. Производим коньяк, который импортируем уже в Россию.
1: Угу. Ну и местным жителям тоже наверняка пришлись по вкусу, да, ваши продукты?
2: Да, конечно, потому что российский продукт мы тоже ввозим в небольшом количестве, но и дровяни, и деор, полюбившийся всем, все стоит на полках в Баку, в Азербайджане.
1: Угу. Вино, еда. Ну, звучит просто, но наверняка за этим ведь стоит что-то большее, чем налить и подать.
2: Хотелось бы сказать, что это наука и немного даже магия. Каждое наше блюдо создается в паре с вином, как в хорошем дуэте, где никто друг друга не перебивает. Сомелье и шеф, они всегда творят вместе, и если, придя к нам, вы скажете, что хотите выпить, мы подстроим под это целый ужин. Или наоборот, если вы не знаете, что хотите выпить сегодня, а скажете, что хотите поесть, то мы подберем идеальный напиток к вашему блюду. И если даже вы вообще не знаете, чего хотите сегодня вечером, мы сделаем ваш вечер волшебным и незабываемым.
1: Mm-hmm. Ну вот давайте как раз и вспомним, да, может быть, подробнее чуть гастроужины разных виноделин. Это вообще что такое и зачем туда идти обычному человеку, который просто любит, не знаю, выпить бокал в пятницу вечером?
2: Но-но-но. Гастроужин – это когда ужин превращается в спектакль. Ужин зачастую ведет винодел, ну, либо сомелье. А винодел рассказывает о своих винах, его производстве, особенностях выращивания того или иного сорта винограда, подсказывает, как правильно дегустировать вино, декантировать вино, помогает услышать те или иные нотки во вкусе или аромате. Шеф-повар тоже не последнее лицо здесь. Он подготавливает каждое блюдо, опираясь на рекомендации сомелье, чтобы гости получили законченное представление о напитке и о его компаньоне-блюде. Это вовсе не лекция и не дегустация в привычном скучном смысле. Это живое общение, истории, эмоции. Гости очень живые, спрашивают вопросы от того, как приготовить вино в домашнем варианте, до как подвязать правильно лозу, потому что у них тоже есть виноград в огороде. И после такого вечера вино не будет просто красным или белым. Плюс на каждой нашей дегустации звучит живой саксофон. Фотограф фиксирует яркие моменты, эмоции. И в финале вечера всегда проводится розыгрыш призов. Ну, как и сегодня у нас.
1: Mm-hmm. Как часто проходят гастроужины? Вообще, кто придумывает сценарии? Ну, не знаю, откуда темы берутся? Может быть, не знаю, осень в Абрау, да? Сторонних шеф-поваров, кстати, привлекаете, нет?
2: Да, в этом году будут привлечены сторонние шеф-повара. Ну, наш бренд-шеф из Абрау, конечно же. Кто придумывает? Команда. Мы садимся, я, управляющая, сомелье, шеф-повар, и придумываем тему. Угу. Потом выбираем винодельню, винодела. Это не всегда наши винодельни, это сторонние, это и Дивноморка, может быть, и Шурмин. Да и все, что есть в Краснодарском крае, а в Краснодарском крае масса прекрасных виноделин.
1: Угу. Скажите, как устроена винная карта? Ну, понятно, что вы представляете хозяйство, да, Абрау Дюрсо. Ну, может быть, есть позиции о других виноделин,
2: крымских, конечно, и Гунько, зарубежных. И Крым есть. Конечно, есть зарубежные, но это малая часть для тех, кто еще не перешел на

0: Ну, что такое стандартный сервис?
1: Ну, то есть, не знаю, там, здравствуйте, добро пожаловать, проходите.
0: Официант, давайте так, есть официанты, а есть халдеи, к сожалению. А халдеи – это те, кто носит тарелки, а официант – это тот, кто принимает у себя в гостях. Вот у нас официанты, которые принимают у себя в гостях. На наших официантов приходят, у нас есть официант Алексей, на которого ходят гости.
1: Ух ты.
0: Да, они приходят именно к нему, потому что, ну, у него...
1: Чем же он так запомнился?
0: Он старше всех наших официантов, опытнее, и у него какой-то свой особый сервис. С ним очень любят поговорить гости, его очень любят девушки, женщины, и он этим активно пользуется, в хорошем смысле этого слова.
1: Сезонность как-то влияет на меню кардинально? Ну, не знаю, зимой, может быть, черноморская рыба меньше, да, чем вы ее обычно вообще заменяете, кстати. Ну, и, может быть, летом. Какой пик таких сезонных предложений?
0: Ну, смотрите, в любом случае, сейчас, например, идет сезон клубники, да? И, конечно же, у нас больше клубники в меню. Потом будут арбузы, дыни. В Краснодарском крае все легко с сезонами, здесь все свое, и нам проще варьировать в этом плане.
1: Угу. Так, вы уже вспоминали про живую музыку, да, по пятницам и субботам? Кто у вас играет, можно ли прийти потанцевать, или все-таки вот так тихо сидеть, наслаждаться?
0: Ну, мы за то, чтобы вечер жил в любом случае. Форматы разные, джаз, акустика, иногда что-то более зажигательное, саксофон, живой вокал. А строгого дресс-кода какого-то нет у нас, но важно, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Танцевать? Да нет, мы не запрещаем. Главное, чтобы бокал не пустили.
1: Mm-hmm. Ну, вот, кстати, вопрос от Надежды. Напомню, наши координаты WhatsApp либо Telegram 8989-0909-107. Ну и на этот же номер можете присылать свои варианты слогана для ресторана. Надеюсь, не забыли. А сертификат достоинством в 5000 рублей. Это по-прежнему актуально. Так вот, Надежда спрашивает, как одеваться? Я в джинсах и кроссовках. Пустят или нужен вечерний туалет?
0: Надежда, мы вам рады в джинсах и кроссовках. Приходите, пожалуйста. Вы будете чувствовать у нас комфорта.
1: Угу. Так, ну вот тут же Игорь спрашивает, насколько заранее нужно бронировать столик на субботний вечер, и если я скажу, Вадим Гончаров посоветовал, это поможет или наоборот?
0: Точно не наоборот. Вадиму Гончарову можно верить. Вы знаете, все зависит от погоды в этом городе. Это очень удивительно, но если здесь плохая погода, дождь, холодно, гости меньше посещают рестораны. Например, в Москве наоборот. В плохую погоду все хотят спрятаться в тихом, уютном месте. А здесь все сидят дома, как замечено на практике. Поэтому, не опираясь на погоду, приходите, звоните, мы всегда найдем для вас место.
1: В общем, вспоминая известную природу, и нет плохой погоды, бывает плохая одежда, да? Наталья, вы собрали команду профессионалов, но все-таки вот как понять гостю, что у вас действительно лучшие люди, а, не знаю, не просто какие-то красивые слова на сайте?
0: Ну, лучший аргумент, наверное, прийти и почувствовать. Если серьезно, наши сотрудники – это люди, влюбленные в свое дело и не менее влюбленные в брау-дюрсо. Сомелье знает каждую бутылку, которую он предлагает гостю. Официанты – это навигаторы по меню. А шеф – тот человек, которому ну, не все равно совершенно, что именно окажется в вашей тарелке. Команда ресторана очень дружная и сплоченная, южная. При этом наши сотрудники – не все местные, так скажем, большая часть сотрудников не местные, но они ассимилировались. У нас нередки тимбилдинги, корпоративы, выезды на природу. Каждое обновление меню проходит через дегустации для сотрудников. Причем на дегустации участвуют не только те, кто продает. Я считаю, что и хостес, и... Сомелье должны знать все блюда, и бармены должны знать все блюда, потому что гость, он не должен разделять сотрудников. Любой гость может поинтересоваться у любого сотрудника в зале про любое блюдо, и каждый человек вам ответит. Нам очень важен микроклимат в коллективе, но ибо гость чувствует наше настроение, поэтому в первую очередь мы радеем за

0: микроклимат в коллективе.
1: Угу. Вы уже говорили, но тем не менее, я вас спрошу, откуда поступают продукты, вот особенно рыба, морепродукты, с локальными фермерами Кубани работаете?
0: Мы работаем с крупными поставщиками, устрицы свежие по четвергам, всем говорю, в четверг завоз свежих устриц, ежей. У нас ежики пользуются особой популярностью, гости их любят, мы подаем их особенно с тартаром из огурца, это необычная подача, всем очень рекомендую. Все поставщики локальные, крупные, нам важно качество, потому что, ну, во-первых, законодательство, всякие разрешительные документации и так далее, все должно быть, поэтому выбираем крупного поставщика.
1: Угу. Назовите 2-3 блюда, которые гости заказывают, ну, чаще всего. Какое блюдо может быть рекордсмен по фотографиям в соцсетях?
0: Чаще всего здесь это оливье с креветкой и подкопченной форелью, причем вне сезона. Если в Москве это блюдо только зимнее, осеннее, то здесь это круглогодичное. И когда там я шеф-повару говорю, ну, давайте выведем на зиму. Но мы смотрим продажи, и оно в летний сезон не падает в продажах абсолютно, соответствуя зимнему сезону. То есть оливье в Краснодаре едят целый сезон.
1: Вообще интересно, вот гастрономические различия, да, жителей Краснодара, москвичей, вот какие они?
0: Здесь хлеб. Здесь, если заходишь в ресторан при полной посадке, на каждом столе будет стоять хлебная корзина. Здесь любят хлеб. В Москве при полной посадке зала будет 2-3 хлебные корзины на весь зал. То есть там более... Не знаю. Не скажу, что более следящие за фигурой, да, но, наверное, здесь действительно это в крови. Борщ. Это, ну, это ДНК, да? Это в ДНК местных жителей.
1: С пампушками.
0: Да, с салом. А в Москве, например, у нас в меню нет свинины, а здесь она есть, и здесь она пользуется популярностью. А в Москве нет скумбрии, а здесь ее очень хорошо едят. Но различий действительно много, потому что в Москве, наверное, более такие легкие блюда. Хотя и здесь самое, наверное, продаваемое блюдо – это карпаччо из гребешка дальневосточного. Очень любят сырое, тартары, карпаччо, всякие сырые морепродукты.
1: В летнее меню вот сейчас какие блюда будете выводить?
0: Мы ввели креветки в кляре в миндальном, мы ввели жульен из морепродуктов, и он пользуется огромной популярностью. Всем советую, рекомендую. Естественно, это окрошка. Как же без нее? Она у нас и в основном меню, и в бизнес-ланче. Суп щавелевый, здесь это называется зеленые щи. То есть есть особенности еще даже в названиях, в региональных.
1: Наталья Зайцева, генеральный директор ресторана 1870 «Абрау Дюрсо» здесь, на радио 107. Напомню, в вашем распоряжении WhatsApp либо Telegram, номер все тот же, 8989-0909-107. Ждем ваши вопросы. Ну и, конечно, слоганы для ресторана 1870 «Абрау Дюрсо». Без обеда не красна беседа, ну а без рекламы эфир. Вернемся быстро-быстро.
2: Атмосфера. Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
6: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – три банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
9: В эфире хорошая новость. В семестровской Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
10: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
9: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
10: Наш адрес.

0: Атмосфера.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Напротив меня генеральный директор ресторана 1870 Абрау Дюрсо, человек с безупречным вкусом и многолетним опытом в ресторанном деле. Так, сейчас Наталья разберется. Вот, вы на правильном пути. Вот так, да, Наталья, все хорошо. Наталья, скажите, бывают ли у вас коллаборации, может быть, с другими рестораторами или шефами из других регионов? Может быть, какие-то совместные ужины проводите?
2: У нас это в планах на конец летнего сезона, но пока что это в тайне. Это будет коллаборация с одним из шефов из нашего ресторана Краснодарского края.
1: Mm-hmm. Хорошо, расскажите, может быть, о самой какой-то необычной просьбе гостя вот за время работы ресторана, и как вы вообще на нее отреагировали?
2: Необычная просьба, ну, наверное, пожарить тартар мясной.
1: Угу.
2: Ну, гость не ест сырое мясо, но при этом он хочет тартар. Гость хочет, нам не сложно. Мы пожарили тартар, он был в восторге и оставил чаевые, а по размеру превышающие его чек.
1: Угу. А скажите, а вот есть ли у ресторана фишка, да, которой, может быть, нет нигде в Краснодаре? Не знаю, например, живой краб в аквариуме. Может быть, какой-то особый десерт, который готовят только у вас?
2: Живой краб в аквариуме, это, мне кажется, сейчас в каждом ресторане. А фишка, наверное, цены. Это цены на наш алкоголь, потому что все же мы держим цены завода, поэтому у нас можно очень приятно провести вечер, не потратив при этом большой суммы денег.
1: Угу. Мы уже говорили с вами об обновлении меню. А что остается неизменным, так называемые бестселлеры?
2: Бестселлеры есть, и они неизменны. Это форшмак, это борщ, опять же, это, опять же, оливье. Это устрицы, ежи, которые поглощаются в огромных объемах нашими гостями.
1: Угу. Ну, знаю, что многие боятся устриц, потому что не умеют их правильно есть. Учит ли официант гостя? Или уже подаете людям подготовленным, знающим?
2: Конечно. Во-первых, мы подаем устрицу, ну, мы ее открываем, подрезаем, подаем ее соусами. Гостю совершенно нечего бояться, потому что устрицы всегда свежие. У нас их несколько видов, 3-4 всегда вида устриц. Это и дальневосточные, это и российские устрицы, и импортные, французские устрицы, и японские устрицы. Не за что переживать. Официант расскажет про вкус каждой устрицы. Одна сливочная, одна мягкая, одна более соленая. Поэтому мы вас проведем в мир устриц. Приходите.
1: Mm-hmm. Так, давайте, наверное, уделим внимание нашим слушателям, поскольку, ну вот, слоганы поступают, причем стремительными темпами. Так, вот один из них, ресторан Абрау Дюрсо, добро пожаловать в мир вкусной еды, удовольствие от каждого вкуса. Так, есть вот еще, Григорий пишет, 1870 Абрау Дюрсо, атмосфера высокого вкуса. Еще варианты. Юлия, 1870, Абрау Дюрсо, место особого вкуса. Абрау Дюрсо, южный характер, безупречный вкус. 1870, Абрау Дюрсо, место, достойное вашего вечера. Так, Сергей, 1870, Абрау Дюрсо, привилегия вкуса. Абрау Дюрсо, роскошь со вкусом. 1870, Абрау Дюрсо, территория исключительного вкуса. В общем, как из рога изобилия. 1870 Абрау Дюрсо вместо слов «вкус». Добрый день. 1870 «вкус солнца в бокале». Еще вариант. 1870 Абрау Дюрсо вместо слов «вкус». Это было вот «вкусно, как дома» и даже «лучше». Так, Екатерина написала: «Здравствуйте, любимое радио. Варианты слогана для любимого ресторана Абрау. Яркость кубанского южного вечера в вашем бокале. Душа шампанское устрицы». Ну что ж, продолжайте. Я так подразумеваю, что Наталье нелегко будет определить лучший вариант, но все-таки Наталье придется это сделать, может быть, чуть позже. Но пока вот еще хочу спросить о чем. Какое у вас отношение к пищевым блогерам, критикам? Приглашаете их специально? И вообще, влияют ли их отзывы на меню или сервис?
2: Мы рады таким гостям. А есть блогеры, которые сами приходят, не предупреждая, и делают обзор, потом выкладывают его, и мы даже не знаем об этом. Но почему бы нет? Это независимая оценка. Ведь, пожалуйста, если зайти на Яндекс, на Яндекс.Карты, найти нас, да, у нас есть отзывы, их немало, и рейтинг у нас 5. Но при этом есть отзывы и плохие, и хорошие. Мы не можем нравиться каждому гостю, да? Кому-то светло, кому-то темно, кому-то... У кого-то борщ, у мамы вкуснее. Это наш любимый отзыв. Поэтому нет, да, и приглашаем. Приглашаем, зовем в гости, угощаем. Почему нет?
1: А бывало такое, что гость говорит, мне не нравится, а вы отвечаете, подождите, это только первый акт, сейчас будет антракт.
2: Мы не переубеждаем гостя в его вкусовых предпочтениях. Если гостю пересолено, мы исправим. Ну, а если гость говорит, что борщ у мамы вкуснее, как я уже сказала, ну, здесь мы уже ничего поделать не можем, это его ДНК.
1: Скажите, а есть ли у ресторана, может быть, какая-то собственная кулинарная легенда или миф? Может быть, какое-то блюдо, связанное с историей бобра Удерцова?
2: Мне кажется, что нет, но есть, например, блюдо fish and chips, которое есть в каждом нашем ресторане, и наших, и франчайзинговых, партнерских. Это самое любимое блюдо, одно из самых любимых блюд владельца Абра Удерцо, Борис Юрьевич Стова.
1: Скажите, как столик забронировать? Вообще, за сколько дней обычно все занято? В пятницу, субботу? Есть ли онлайн-запись?
2: Пожалуйста, бронируйте. Есть портал «То место», это наши партнеры. Есть наш телефон. Звоните, пожалуйста, бронируйте. Есть Инстаграм. Через Инстаграм можно бронировать. Ну, на пятницу и субботу, наверное, нужно начинать со среды бронировать. Но не забывайте, что у людей меняются планы, бывают отмены. Мы вас либо поставим в лист ожидания, или всегда можно поймать удачу за хвост, позвонив в субботу с утра.
1: Скажите, а проводите ли, может быть, закрытые мероприятия, там, свадьбы, корпоративы, дни рождения?
2: Да, конечно.
1: Если можем... да, какая максимальная вместимость?
2: Мы можем вместить, если посадка европейская отдельными столами, до 40 человек, если общая посадка 20-25 человек. Мы проводим мероприятия в формате дегустаций, то есть вы можете заказать мероприятие для себя отдельно, пригласить друзей, выбрать вина вместе с сомелье, подобрать блюда вместе с шеф-поваром, и это будет ваша частная дегустация. 5 вин, 6 вин, ну, больше 6 вин мы не рекомендуем, потому что это будет долго и уже, наверное, для гостей очень... очень неинтересным, да, после шестого вина вы уже устанете.
1: Утомительно.
2: Но, да, но при этом это будет познавательно и интересно, формат немножечко необычный будет.
1: Отвлечемся ненадолго.

0: Атмосфера.
1: Наталья, скажите, а как вы относитесь к гостям с маленькими детьми? Есть ли детское меню, там, стульчики, игровая зона или все-таки ресторан для взрослых?
2: Ну, нет. У нас даже есть детское шампанское. Поэтому всех вас ждем. Нет, детские стульчики, конечно.
1: То есть детский день рождения тоже можно вас заказать, да?
2: Конечно. И меню в форме разукрашек, карандашики. У нас есть официантка Даша, которая безумно любит детей, поэтому вообще не переживайте за своих детей, и они не останутся без внимания. Мы все очень любим детей. Приходите, детское шампанское, разукрашки, детские блюда, все, что любят детки, у нас есть.
1: Угу. А какое ваше собственное вот любимое блюдо в ресторане, если вы приходите туда как гость, а не директор?
2: Я не прихожу туда как гость, но любимые блюда, конечно же, есть. Наверное, это форшмак. Он у нас не классический, он у нас очень сливочный, мягкий. Это рубленная сельдь, это плавленый сыр, что удивительно, это белок яйца, хрустящий лук. Из бородинской гренки, это очень вкусно. Паста с уткой. Пасту мы делаем сами, макарошки и копченая утка, и это все без сливок, на эмульсии бульона куриного и сливочного масла. Это очень вкусно. Mm-hmm. И сейчас ввели в меню салат, дань нашему ресторану в Азербайджане, классический азербайджанский национальный салат. Это томаты, кинза, красный лук и вишня свежая. И заправлено все гранатовым соусом наршара. Ну, такой летний, яркий вкус.
1: Вы вообще строгий директор? Можете пройти тарелочки, проверить?
2: Я директор, который знает работу от А до Я. Я могу помыть полы, если что-то случилось, не дай бог, с феей чистоты. Я могу приготовить что-то на кухне, если это нужно. Слава богу, этого не нужно, но я себя чувствую уверенно как руководитель, потому что я знаю всю работу ресторана. Я обожаю гостей, я обожаю общаться с гостями. Если я в ресторане, я обязательно это буду делать.
1: Ну а что тогда, вот, на ваш взгляд, является самым важным в общении с гостями, вот, чтобы они действительно чувствовали себя желанными и возвращались?
2: Наверное, не стараться им понравиться, а просто принимать у себя их в гостях. Просто быть радушными, просто быть внимательными, непритворно внимательными. Упала вилка — поднять. Увидел, если достал гость таблетку, тут же поднести стакан воды. Быть просто внимательным, наверное. Не за деньги, а просто за внимание гостя.
1: Как поддерживаете командный дух в ваших ресторанах?
2: Наверное, как я уже сказала, корпоративы, совместные вылазки на природу. Очень люблю купить каких-нибудь много-много сладостей на всех, принести просто попить чай. Простые разговоры не о работе, либо наоборот о работе, рассказать о каких-то новинках, которые произвели в Москве, показать фотографии, если были где-то в ресторане, в каком-то интересном, какие-то блюда новые. Наверное, немного просвещения, немного каких-то наставнических моментов. Ну и дружеские истории у нас тоже присущи.
1: Mm-hmm. Так, Антон интересуется, правда, что привозят вам с Черного моря устриц за несколько часов? Как проверяете свежесть и не воняют ли они в пути? Переживает, а?
2: Ну, во-первых, транспортировка вся в холодильниках, вся на льду. И устрицы, как я уже сказала, у нас и черноморская, и хасанская, и дальневосточная, и японская, и французская.
1: Угу. То есть
2: все, доставка самолетом, устриц. Доставка осуществляется в город, централизованно. То есть это не именно нам, это во весь город. Поставщик привозит в четверг устрицы и развозит по всем ресторанам. Не воняют, приходите, убедитесь лично.
1: Так что, Антон, направляете свои стопы или колеса авто. В каком направлении, знаете, правильно? В направлении ресторана 1870 Абрау-Дюрсо. Сделаем еще одну запланированную остановку, ну а затем будем завершать разговор.
0: Атмосфера. Электролофт.
3: Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
3: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
3: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама.
4: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: «Барракуда Плюс» — это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
10: У нас уборщица уволилась.
9: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
11: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: 52. Радио 107. Гулькевичи 94.9.
1: Краснодар 107.7 FM.
0: Атмосфера.
2: Наталья, как стало мне известно из достоверных источников, у вас же вчера был ДР. Сколько вы уже? 2 годика, как в Краснодаре работаете. Да. Поэтому коллектив Радио 107 поздравляет вас. Ну, желает клиентов побольше, да побогаче. Расцветайте. Спасибо. Пусть у вас будет, я прям не знаю, вот очереди. Наталья, ну вот, возвращаясь к нашей теме, вот еще о чем хотел спросить. Винолюбов становится все больше и больше с каждым годом. А вы чувствуете это?
3: Вы знаете, Вадим, рынок вина растет каждый год, и это не случайность. За этим стоит мощная психология потребления. Хотя сейчас в моде отказ от алкоголя. Зумеры задают этот тренд. Но так называемая старая гвардия не сдается и никогда не откажется от качества вина. Но все же мы позаботились о тех, кто не пьет алкоголь по тем или иным причинам. Здоровье, убеждения, религия. И выпустили напиток для высокой гастрономии «Игристый чай». Это прекраснейшая альтернатива безалкогольному игристому вину.
2: То есть такая вот новиночка.
3: Да, чай не содержит сахара. Молочный лун или тюганин берем, завариваем. Добавляем сок винограда сорта шардоне, лепестки роз и лист персика. Получается невероятно деликатный, элегантный, игристый безалкогольный напиток с яркой ароматикой и мягким вкусом. Он у нас продается в магазинах в наших ателье вина. Через неделю появится уже у нас в ресторане. Это красивая стильная бутылка, как шампанская бутылка с шампанской пробкой. То есть и на подарок не стыдно. Рекомендую.
2: Наталья, можно сказать, что люди платят за эмоции, а не за жидкость в бокале?
3: Ну, вы знаете, Вадим, вино – это один из немногих продуктов, где покупка несет в себе целый пакет переживаний. Их несколько. Предвкушение – это выбор напитка. Маленькое путешествие. Человек читает этикетку, изучает регион, представляет свой вечер, какое блюдо подойдет к этому напитку, ну и сколько бутылок он выпьет. Принадлежность. Знание вин – это своеобразный культурный код. Люди хотят быть частью сообщества, говорить на одном языке сомелье, разбираться в апелласьонах, автохтонах и других профессиональных терминах, которые раньше знали только профессионалы, избранные.
2: Наталья, к сожалению, времени вот капелюшечка, но в любом случае возвращаемся к розыгрышу. Да, накопилось много слоганов, присланных на 89890909107. Напомню, лучший слоган про ресторан, не знаю, черноморскую кухню – будет отмечен сертификатом номиналом в 5000 рублей. Выберет, конечно, Наталья. Может быть, не успеем, потом обязательно, да, подведем итоги и сообщим, да, нашим победителям. Но вот Сергей пишет, аппетит приходит во время еды, особенно у вас. 1870, Абрау Дюрсо, вкус, который пишет история. 1870, Абрау Дюрсо, роскошь традиции в каждой детали. Так, вот Дмитрий еще, 1870, Абрау Дюрсо, эхо виноградника, вкус Кубани. Ну, действительно, ну и время уже поджимает, не переживайте, результаты подведем, сообщим. Наталья, я благодарю вас за этот содержательный разговор, ну и за то, что, конечно, открыли нам черноморскую кухню с новой стороны. Успехов вам всяческих разных. Ну, а всем счастливо, удачи и пока.
0: Атмосфера на Радио 107. Радио 107. И ты.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Краснодарском крае санатории и детские лагеря освободят от уплаты туристического налога до конца года. Такое поручение дал губернатор. Механизм реализации меры региональные власти должны проработать в течение месяца. По словам властей, решение позволит поддержать санаторно-курортную отрасль и сделать отдых более доступным для жителей и гостей края, пишет деловая газета «Юг». Краснодарским предпринимателям бесплатно помогают с оформлением вывесок. Власти продолжают работу по созданию единого визуального стиля города и сокращению так называемого визуального шума. В городе начали бесплатно разъяснять требования к оформлению вывесок и информационных конструкций. Получить бесплатную консультацию можно в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара. Как пишет пресс-служба мэрии, для вывесок в Краснодаре предусмотрены 5 основных цветов и 4 типа шрифтов. Исключение сделали только для зарегистрированных товарных знаков. Использование иностранных слов допускается, если они закреплены в официальных словарях, либо продублированы названия на русском языке. И последнее. «Эркюль Пуаро» получит новую экранизацию. Это будет сериал о знаменитом сыщике. Проект будет основан на произведениях Агаты Кристи. Исполнитель главной роли пока не выбран. Съемки планируют начать в ближайшее время, а премьера первого сезона ожидается в следующем году, пишет «Фильм.ру». Добавлю, одной из самых известных экранизаций истории о Пуаро считается сериал с Дэвидом Суше в главной роли. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
0: Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
4: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта. Радио

0: Да, мы тоже, друзья, совсем скоро скажем морю привет, но пока прекрасного вам дня. Привет, у микрофона Мила, 12.10 в Краснодаре, пятый рабочий набирает обороты, друзья. Ну и вот вам интересный факт. Самый популярный запрос в интернете после 12 дня по пятницам – это куда сходить вечером. Так что то самое время пришло, друзья, строить планы на прекрасный ивнинг. Ну а пока ищите... куда сходить, ловите Гуида Ла Веспа, Паник, Анима и многих других. Ну а прямо сейчас информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8 800 44 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама. Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
5: Беспокоят бородавки? Папилломы, родинки, решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия. Друзья в сердце юга.
6: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
11: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на заречьеклуб.ру.
13: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
14: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
15: Телефон 24 00 374.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Прямо сейчас Ака и Саян с треком Deep Way, да, сингл с настроением ночной дороги, красивых мыслей, ну и уверенности, что именно сегодня тот самый день, когда все будет идеально. Да, до тех времен, пока не пришли уведомления о счетах, потому что все-таки конец месяца и пора платить, друзья. Но не будем про взрослую жизнь, лучше делайте громче и ловите. Кашин, Артик и Асти, Кёрли Хук, ребята через пару минут озвучат в нашем эфире, ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмет в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво, а поможет в этом клиника Алмет. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
6: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет. Большая премьера в кинотеатре «Монитор СБС». «Майкл». История Майкла Джексона от создателей «Богемской рапсодии».
9: Я верю, что музыка может изменить мир.
8: 28 мая в СБС. В 7 вечера вас ждут шоу двойника Майкла Джексона, танцевальный баттл, подарки и премьерный показ музыкального байопика «Майкл» на большом экране в кинотеатре «Монитор СБС». Почувствуйте его музыку 28 мая в СБС. 18+.
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
13: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Прямо сейчас на волнах 107 Новра и хит «We will meet again». Да, хорошая фраза, друзья, правда, иногда она все-таки звучит как угроза. Но сейчас, пожалуй, без тревожных флешбеков, только хороший звук. До 13.00 услышимся с Джереми Сайдер и The Stickman Project. А пока информация от партнера часа. Макс Оптик, сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду «Радио 107» выгода 2000 рублей в «Макс Оптик». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Почему дети любят школу «Интеллект»?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайские языки.
7: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступности. Цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
9: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: «Медси» – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
16: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
19: Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
20: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. В сердце Краснодара есть настоящее Черноморское побережье. Да-да, устрицы, рыба, закуски и освежающие напитки – все как на море. Ресторан 1870 «Абрау Дюрсо» в самом центре Краснодара вдохновит вас. Пишите адрес: Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» – «Горячий ключ». Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат «Горячего ключа» не только зарядит энергией, но и поможет ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, антиэйдж, золушка и многие другие. «Горячий ключ», Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-горный.ru. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку, ну или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. Также по желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и целое многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните по телефону 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Ну что, друзья, вот он, новый час, 13.09, и мы с вами продолжаем. Ну и коротко о том, как нас сегодня троллит реальность, друзья. Внимание, в Греции целый остров выставили на продажу по цене московской квартиры. Забавно, конечно, сразу хочется сказать, почему он, а не я. Ну и, конечно же, после таких новостей нам нужно отвлечься. Поэтому в первой половине часа позитивные вибрации нам подарят Дмитрий Глушков, группа «Руки вверх», «Алок» и многие другие. Ну а перед этим информация от партнера часа. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение боззолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov.fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
5: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
9: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
8: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес: улица Красная, 102.
10: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8 989 220 1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
12: Все.
11: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: середине часа Ника Калчер пытается уйти в закат, как говорится. Но вообще, да, друзья, это, безусловно, очень киношная история. Получилась легкая грусть, красивый бит и такие душевные слова. В общем, все, как мы любим. Ну, а, кстати, если верить статистике, большинство людей принимает импульсивные решения про уход именно вечерами. Так что аккуратнее, друзья. А Нейл, Сэм Мартин, Лексоли через пару мгновений окажутся в нашем плейлисте. Ну, а пока информация от партнера часа. В клинике Алмет в июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво». А поможет в этом клиника Алмет. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.

0: Мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Да, если верить Комодо и Рокси, одиночество звучит именно так, друзья. Но вообще-то забавно. Сегодня быть одному – это почти стиль жизни. Тренд, эстетика, философия – называйте как хотите. Но это все-таки факт. Современные реалии – ничего личного, друзья. Ну и пока мир учится быть одиноким правильно, мы просто продолжаем музыкальным. До финала часа Джорм и Садей. Ну а прямо сейчас информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 17-00. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В российских вузах появится день тишины при зачислении. Министерство науки и высшего образования ввело новое правило приема в вузы, так называемый день тишины. Во время него абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на зачисление. Как пишет ТАСС, нововведение должно сделать процесс поступления более прозрачным и предсказуемым. После публикации приказа о зачислении изменить свое решение уже будет нельзя. Министерство считает, что это поможет вузам корректнее формировать списки поступающих и снизит путаницу в конкурсной ситуации. Новые правила начнут действовать уже в текущую приемную кампанию. В Краснодаре продлили срок постоплаты муниципальных парковок. Теперь оплатить стоянку через Сбербанк онлайн и банкоматы Сбербанк можно до конца следующего дня после парковки. Как пишет пресс-служба мэрии, новый механизм позволяет водителям сначала завершить поездку, а затем оплатить фактическое время стоянки. По словам представителей департамента транспорта, это делает использование парковок удобнее и помогает избежать проблем при сбоях мобильной связи. Ранее, с 1 апреля, в городе уже увеличили время оплаты парковок через парковки Краснодара и официальный сайт сервиса. Власти напоминают, что при возникновении несложностей водители могут обратиться на круглосуточную горячую линию муниципальных парковок. И последнее. Ученые выяснили, что острый перец может немного снижать давление. Исследователи из Ханчжоу пришли к выводу, что острый перец может оказывать небольшое влияние на сердечно-сосудистую систему. Ученые проанализировали данные 14 клинических исследований, в которых участники употребляли красный перец, перцовый сок и добавки с экстрактом перца. В целом, выраженного эффекта на артериальное давление исследователи не обнаружили. Однако, в экспериментах продолжительность более 12 недель у участников наблюдалось небольшое снижение. Авторы исследования подчеркивают, что эффект пока слишком слабый, чтобы говорить о серьезной медицинской пользе, пишет Газета.ру. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Врываемся в новый час, 14.08 в Краснодаре. И, друзья, кажется, Китай снова живет на шаг впереди, ну или просто веселит интернет. В сети обсуждают новость, якобы там бывшие девушки могут получать финансовую компенсацию за потраченное время в отношениях. Да, новости серии «Хотите верьте, хотите нет». Сами решайте. Но, действительно, время-то потрачено, а за время принято платить. Мы вот, Радио 107, расплачиваемся с вами хитовым. Том Ям, Анкл Чао и Алекс Алто после рекламы, а пока информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский. 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор», «Без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Почему дети любят школу «Интеллект»?
9: Учителя добрые и объясняют понятно.
10: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
11: Изучаем адыгейский и китайский языки.
12: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Смотришь в зеркало и видишь... Ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
16: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
18: Все товары и услуги сертифицированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: гипноза Атритикум прямо сейчас. Уверена, друзья, что он заклинает всех нас провести сегодняшний вечер в танцевальных историях, но доказать это пока не могу. Ну ладно, я думаю, вы мне так поверите на слово, тем более, что ритмичный в любом случае из ваших динамиков будет буквально через пару минут. Тиесто, Эстрада Рада, Квин и другие ребята ворвутся во второй половине часа. Ну а пока информация от партнера эфира. В клинике Элмет в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво. А поможет в этом клиника Алмед. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
11: «Океан Парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фото зоны и квесты.
12: Океанариум. ТРК «Галактика».
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Вот такие экстремалы прямо сейчас озвучали. Алекс Милс и Тиесто. Да, ребята, как всегда, талантливо поют о любви и даже умудряются драму сделать танцевальной. В общем, двигаются на позитивных вибрациях, друзья. Но мы тоже в хорошем настроении. Продолжаем этот день. Марина Бойцова совсем скоро продолжит раздавать вам хиты. Ну, а с вами 3 часа была я, Мила. Спасибо за компанию. Обнимаю. Желаю вам хороших выходных. Ну и услышимся уже летом, получается. Ну, а перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Макс Оптик, премиальные линзы Хоя, Никон, Кару Цейс, Шамир и эксклюзивно оправы Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Макс Оптик помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте maxdefisoptik.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
4: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд 1. Подробности на сайте yavadefisanapa.ru.
10: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
11: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Где-то далеко в горах.
13: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчка». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
14: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8 928 420 2 420.
15: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня в клинике. Витанова, опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
16: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама.
1: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные.

0: 240-59-93.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – три банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
6: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
7: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
8: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
7: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
8: Наш адрес: улица Красная, 102.
9: Только в Краснодаре военнослужащие, которые прошли отбор военкомата города и заключили контракт на прохождение службы, могут получить 12% скидку на жилье у местных застройщиков. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис, магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3, телефон 244-03-02.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: Да, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS-Tuning.
1: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Опера Джузеппе Верди среди каменных громад античного карьера. Премьера «Травиата». Великолепный спектакль на сцене оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен на фоне австрийских гор и романтических руин древнеримской каменоломни. В главных партиях «Кристиане», «Кайзер» и «Жан-Франсуа Баррас». 28 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта.
6: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
8: Все.
7: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Краснодарском крае выросло число доноров крови. Только за первый квартал года кровь сдали около 26 тысяч человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным регионального Минздрава, донорам выплачивается компенсация на усиленное питание в размере почти 1500 рублей. Также они имеют право на дополнительные дни отдыха с сохранением среднего заработка. В Краснодаре продлили ограничения движения на улицах Западно-Кругляковской и 2-й Ямальской. В городе продолжается строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. Из-за работ продлили ограничения движения транспорта на двух участках города. По улице 2-й Ямальской от 1-й Ямальской до Командорской ограничения будут действовать до 1 сентября. По улице Западно-Кругляковской на участке от Домбайской до Семигорской движение ограничено до 15 сентября. Также временно изменена схема движения общественного транспорта по улице 2-й Ямальской, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Костюм 11 из «Очень страшных дел» передали в музей. Розовое платье героини Милли Бобби Браун из сериала «Очень странные дела» пополнило коллекцию исторического музея. Проект стал первым сериалом платформы Netflix, артефакт которого приняли в собрание музея. По словам представителей музея, костюм считается важной частью современной поп-культуры. В сериале он символизировал новый этап в жизни героини и ее путь к собственной идентичности. Платье появилось в первом сезоне, вышедшем в 2016 году, и со временем стало одним из самых узнаваемых образов в истории современных сериалов, пишет Мел. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
0: Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
4: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта.

Этой ночью привиделось мне. Мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю.

0: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
4: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углу.
7: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
11: Отличная государственная автошкола, свой автодром. Инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
12: Телефон 24 00 374.
13: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
14: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
15: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
16: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
17: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
18: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка, или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит, или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красноярск. 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 220.

0: хорошей музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
3: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.rest.
4: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.
5: Неофертон. Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Родинка. Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
12: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, кто за рулем и на колесах, и тем, у кого все еще впереди, кто только мечтает о правах. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону? Обязательно проверьте давление в шинах. Летом из-за жары оно может повышаться, что увеличивает износ резины. Уровень охлаждающей жидкости. В жару нагрузка на систему охлаждения растет. Состояние кондиционера. Убедитесь, что он работает исправно и не требует дозаправки фреона. Эти простые действия помогут избежать проблем в дороге и продлить срок службы вашего авто. Статистика показывает, летом число ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов вырастает в среднем на 30% по сравнению с другими сезонами. Чтобы избежать опасных ситуаций, увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта. Это даст больше времени на реакцию. Будьте особенно внимательны при поворотах и перестроениях. Мелкие участники движения могут оказаться в мертвой зоне. Снижайте скорость вблизи парков, зон отдыха и велодорожек. Там вероятность появления велосипедистов и самокатчиков выше всего. Вот такие полезные советы на сегодня. Пусть ваш транспорт никогда не подводит, навигатор не путает, а бензин или зарядка не заканчивается в самый неподходящий момент. До скорого! И помните, лучший маршрут тот, что ведет к счастью.

0: Дани Корбелан романтично врывается в новый час на радио 107 «Stay with you». Называется эта композиция. Ну что, всем здрасте, всем привет. Вечер пятницы. Марина Бойцова вместе с вами. Хочу напомнить, внимание, сегодня последняя пятница весны. Завтра последние, вообще последние выходные весны. Поэтому провести их нужно вот, ну, прям максимально, да, так запоминающиеся. Холи Моли, So Late, также Тихий океан от Айхана, Мэм Про с композицией Take Me Away и информацию от партнера часа, это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции, радиации, без капли и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov.defizfdt.com имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший обувь.

0: Мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового Хавейл М6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
5: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и получения на сайте optimadefiscar.ru, по телефону звездочка 1246.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnauto.ru.
1: Почему дети любят школу интеллект?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайские языки.
5: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
6: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
10: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
11: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-300-53-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: в эфире Радио 107. Gravity называется композиция. Вот, да, на кого-то в пятницу вечером особенно сильно действует гравитация, прям придавливает куда-нибудь там к креслицу удобному, к диванчику, к шезлончику там какому-нибудь. А на некоторых, наоборот, с обратной силой гравитация действует, и невозможно удержать на месте человека. Moonlight, Jasmine in my mind, также Fly, Sasha Fashion, This Galaxy, Iskadia, Return to Happiness. И также поделюсь с вами информацией от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition – это очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellest, которые помогают установить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. Забота о вашем зрении. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить! Время брать! «Славинский кирпич» 8 800 100 0401.
4: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да, со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
5: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертон.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: «Родинка». И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
14: У нас уборщица уволилась.
13: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
15: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 99.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Краснодарском крае могут ввести штрафы за отсутствие безналичной оплаты в транспорте. В регионе приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения в сфере пассажирских перевозок. Согласно документу, перевозчиков могут начать штрафовать за отсутствие возможности безналичной оплаты проезда. Штраф составит до 50 тысяч рублей. Такие же санкции предлагается применять за непредоставление данных в региональную или муниципальную систему мониторинга транспорта, пишет деловая газета «Юг». В Краснодаре появится памятник первой учительнице. Его установят в центре города рядом с лицеем номер 48 на улице Пушкина. Как пишет пресс-служба мэрии, проект реализуют за счет внебюджетных средств. Эскиз будущего памятника жители Краснодара выбрали по итогам конкурса, который прошел еще в 2003 году. В нем участвовали архитекторы, дизайнеры и студенты творческих специальностей. Победителем конкурса стал скульптор Константин Филиппов. Сроки установки памятника пока не уточняются. Последнее. В японском саду Краснодара пройдут лекции об аниме и манге. Как пишет Юга.ру, завтра пройдут две лекции. Первая будет посвящена современным женщинам-мангакам, а вторая – тому, как аниме раскрывает тему недовольства окружающей реальностью. Также для посетителей подготовили мастер-классы по икебане, росписи свитков и вееров. Организаторы отмечают, что билеты на мероприятие дают право прохода в японский сад без очереди. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Это диджей Демиксер Мурана и Онейл в открытии нового часа на радио 107 Celebrate. Называется композиция, но многим, ну, олдам точно, эта композиция более известна как хит, хитяра Celebrate the Love от Dreamhouse проекта «Живаго». История проекта началась с неудачного старта. Продюсеры решили начать с кавер-версии песни U2 «With or Without You». Однако менеджмент ирландской группы запретил танцевальную версию своего хита. Сингл пришлось снять с продажи. Именно это, вот такая вот небольшая неудача, но подтолкнула дуэт к созданию собственного материала. И в 96-м году, то есть этой песне 30 лет в этом году, вышел трек «Celebrate the Love». Собственно, разными версиями продолжаем с вами из года в год наслаждаться. Современная классика. «Bastard Vibing All Night», также «Парадокс» с композицией на французском языке. «Моя Мишель Блака» и «Джей Тор» тоже появится. Поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnavto.ru. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
10: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
13: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.

0: Шарапов и Океаника в эфире радио 107. «Вейлейн» называется эта композиция. И мне кажется, самое время для вечерней рубрики «Непрошенные советы от звезд». Они сегодня говорят, что сегодня можно и нужно побыть вот тем самым, девочки, мы знаем, о чем идет речь, да, вот мужиком, который говорит, посмотрим. Вот, дело в том, что звезды говорят, не нужно сегодня четких решений принимать, не нужно там соглашаться на что-то, отказывать, а вот как раз вот это размазанное такое, посмотрим. Вот на это сегодня, на этом сегодня вечером можно и сфокусироваться, да, посмотреть. После рекламы Ник Шильдерхолд, также Пол Лок, Нико де Андреас, композиция «River». И поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это клиника «Алмед», где в июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтайте красиво, в этом поможет клиника «Алмед». Запись по телефону +7 999 638 47 77 на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.

0: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
1: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в Optima. В честь открытия автосалона Havail на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах Optima до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового Havail M6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optima.ru, телефон звездочка 1246.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-9. 10-10. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
11: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
12: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
13: Океанариум. ТРК Галактика.
14: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ru.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Называется композиция «The Mod» в эфире «Радио 107». Свеженький и совсем трек. Премьера состоялась буквально 3 месяца назад. И песня рассказывает о знаках и символах, которые посылает Вселенная. История любви, выходящей за пределы простых эмоций, которые становятся чем-то уже духовным. Также «Мод» подчеркивает, что такие отношения помогают душе расти, расцветать рядом с близкими людьми. И вообще здесь используется принцип считалочки. Да? Раз, как намек на нас. Два, вот уже правило. В общем, пытается донести до слушателей, что чувство начинается с маленьких детали, а потом перерастает во что-то большее, шаг за шагом. Крим и Марла Рекс, «Рандеву», Артур и Морелли, «Мовитон», Максим Тоник с композицией «All Night». Это все после небольшой рекламы. И также расскажу вам информацию от партнера «Час». Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить! Время брать! «Славинский кирпич» 8 800 100 0401.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Ого.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Родинка. Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-60. 77.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
13: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Многопрофильная клиника «Каэрмед» – это диагностика, консультация, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью современного оборудования. При тяжести, отеках и усталости ног, появлении сосудистых звездочек, варикозных узлов обращайтесь к флебологу клиники «Каэрмед». Безоперационные технологии, склеротерапия, эндовенозные вмешательства, без наркоза и госпитализации. Сайт kr-med.ru. Краснодар, улица Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда?
1: Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы «Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: Шангай в эфире радио 107. Жатем, вот слышу Жатем, сразу понимаю, что про любовь будет песня. Знатоки французского, загляните прямо сейчас на сайт radio107.ru, там будет название и исполнителей, и композиции. Ну, переведите, расскажите, что там в начале вот этого длинного названия было. Двигаемся с вами дальше. Дэвид Гетта, Дженнифер Лопес, ну, горячий, просто горячий тандем. Save Me Tonight, Андрей Кравцов, I Can't Stop, Tritikum, Dark Rain. И поделюсь информацией от партнера «Час». Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Юблуновский. 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Добрый вечер.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Под только хиты.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
9: Океанариум. ТРК Галактика.
10: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в Optima. В честь открытия автосалона Havail на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах Optima до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового Havail M6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
5: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optima-car.ru, телефон звездочка 1246.
6: Все товары.

0: Анастасия Сисаури в эфире «Радио 107». С детства стремилась к успеху, и родители поощряли ее стремление быть везде первой. Попробовать успела себя в разных сферах, несмотря на юный возраст. Вот в августе ей только 22 исполнится. Занималась плаванием, танцами, фигурным катанием, теннисом. А музыкальный путь начался в 5 лет. Она пошла в вокальную студию. Так вот и понеслось. Шикарнейший вокал. Классная исполнительница. Будем следить за развитием событий. Нанда Фуртанада, Оскар Меткей, Миш Миллер. Это все после небольшой рекламы. И также расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
6: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
8: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больницы. Больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО».

0: незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
1: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
2: У нас уборщица уволилась.
1: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
5: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет. Большая премьера в кинотеатре «Монитор СБС». «Майкл». История Майкла Джексона от создателей «Богемской рапсодии».
6: Я верю, что музыка может изменить мир.
5: 28 мая в СБС. В 7 вечера вас ждут шоу двойника Майкла Джексона, танцевальный баттл, подарки и премьерный показ музыкального байопика «Майкл» на большом экране в кинотеатре «Монитор СБС». Почувствуйте его музыку 28 мая в СБС. 18+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Радио 107. Только хиты.
1: Люкс. Это любовь. Эта любовь останется пеплом. Эта любовь нас теперь не зовет. Я забываю ту песню, что спета. Это любовь, любовь,

0: Любовь, Луксор в эфире радио 107. Конечно, хочется всем пожелать любви, только такой вот искренней, взаимной, чтобы, ну, прям все было хорошо и прекрасно. Если сейчас влюбляться не сильно хочется, полюбите себя еще сильнее, ладно? Что, 19:48 в нашем городе, это значит, что моя смена на этой неделе подошла к концу. Пожелаю вам прекрасной пятницы, чудесной субботы, потрясающего воскресенья. И немножко так вот забавно звучит, но услышимся с вами уже летом. Проведите эти финальные весенние денечки, вот просто, ну, эге-гей, так, чтобы было что вспомнить. Резников и Open Your Eyes, также Ariel Meron, Black Hole, John Legend, Wild. И напомню вам обязательно информацию от партнера часа. В салонах Max Optic вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic в Краснодаре, Восточно-Кругляковская 22, Зиповская 17, Тюляева 2, ТЦ Новый Горизонт, Трудовой Славы 14/2, Ставропольская 252 и также есть адрес в Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Услышимся, пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 40. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка». Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
16: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
17: Ноль плюс.
18: Всегда.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. В сердце Краснодара есть настоящее черноморское побережье. Да-да, устрицы, рыба, закуски и освежающие напитки – все как на море. Ресторан 1870 «Абрау Дюрсо» в самом центре Краснодара вдохновит вас. Пишите адрес: Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» – «Горячий ключ». Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат «Горячего ключа» не только зарядит энергией, но и поможет ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, антиэйдж, золушка и многие другие. «Горячий ключ», Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку, ну или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. Также по желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и целое многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните по телефону 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
10: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
9: Для детей – игровая зона.
10: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
9: А для важных событий – 3 банкетных зала.
10: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
13: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
14: Океанариум. ТРК Галактика.
15: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото».

0: Подробности на knvstels.ru.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Где-то, далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в краснодарском ЦППК.
6: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
7: Телефон 24-00-374.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
10: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-2.

автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.

0: Реклама. BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертан.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
2: Изучаем адыгейский и китайский языки.
4: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
5: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
6: В эфире хорошая новость. В семье Сырбско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
11: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
13: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
16: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.rest.
5: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar нижнее подчеркивание Автоимпорт.
6: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
9: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
10: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
8: Ого.
10: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
12: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
13: Океанариум. ТРК Галактика.
14: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-горный.ру

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8 988 240 59 93.
2: В эфире хорошая новость. В семье Сырбско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
3: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
2: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
3: Наш адрес: улица Красная, 102. Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
9: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
8: Для детей – игровая зона.
9: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
8: А для важных событий – 3 банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
12: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
13: Океанариум. ТРК «Галактика».
14: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8 989 220 1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
15: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Представься. Хиты. Нон-стоп. Электролофт.
1: Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
1: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
1: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
9: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертон.
10: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Опера Джузеппе Верди среди каменных громад античного карьера. Премьера «Травиата». Великолепный спектакль на сцене оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен на фоне австрийских гор и романтических руин древнеримской каменоломни. В главных партиях «Кристиане», «Кайзер» и «Жан-Франсуа Баррас». 28 мая в кинотеатре «Монитор Сити».
11: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодаре 22 часа.
1: Электролофт. Это музыка не для всех. Это музыка
2: для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади, в эфире «Электролофт». Сегодня с удовольствием представляю вашему вниманию сета диджея из Петербурга по имени Константин Лавский. Этот сет в стиле прогрессив, красивый и мелодичный, и прямо сейчас вы сможете в этом убедиться. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самая лучшая электронная музыка в проекте «Электролофт».

0: Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайские языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа «Интеллект».
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. ТОП. 200-29-26. 200-29-26.
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
12: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
13: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
12: Для детей – игровая зона.
13: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
12: А для важных событий – 3 банкетных зала.
13: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.

премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт ngsdefistuning.com.

0: Электролофт.
1: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, кооперативная. 8.

0: Мюнхен. Твой лучший образ.
1: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
2: У нас уборщица уволилась.
1: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
5: Первой.
4: Первой.
5: Первый
4: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
6: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет. Большая премьера в кинотеатре «Монитор СБС». «Майкл». История Майкла Джексона от создателей «Богемской рапсодии».
7: Я верю, что музыка может изменить мир.
6: 28 мая в СБС. В 7 вечера вас ждут шоу двойника Майкла Джексона, танцевальный баттл, подарки и премьерный показ музыкального байопика «Майкл» на большом экране в кинотеатре «Монитор СБС». Почувствуйте его музыку 28 мая в СБС. 18+.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
1: Первой.
0: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
0: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Анапа. 99,4.